сонно спава моя любов. И зад не буд ты гледам, а знам. Ту поред мене склопила очи моя любов. Я шов и буд ты не дам, а знам. Де края.

Лучше одной любовью. О данным моим годинам, о баченим сновим, о на одной ночи юнске и годины и живот и ты, кого